0: FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Мы не умеем любить, не знаем, как правильно жить. Мы умеем с горя пить, думая о том, что так проще забыть. Стереть из памяти словно карандаш, наши чувства стерка пусто. Будни, работа, все по новой, день сурка, и голова уже не знает, кто ты, что ты, зачем, куда. Ищешь ответы в ночи, где-то, давай, просто помолчим. Все это мелочи, ссоры и так далее. Ищем искусственный кайф, чтоб посильнее вставило. Плюем на правила, все по-своему. Привыкли рушить то, что сами построили. Закрывая глаза, меня спасет она.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно? Давай, обнимаю, пока. Волны настроения и музыка.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: История о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на космический полет. Саундтрек к фильму «Большое космическое путешествие».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Муж Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине. Забрав старшего сына, он уезжает и больше не интересуется проблемами бывшей семьи. Безработная Кэролайн берет младшего сына Тоби и отправляется в бесцельную поездку по Америке. Они останавливаются в нескольких городах, где Кэролайн старается устроить их жизнь. И однажды судьба сводит ее с Дуайтом, приятным и вежливым человеком. Кэролайн в надежде на то, что он принесет стабильность в их жизнь и поможет поднять Тоби, выходит за него замуж. Но вопреки ее ожиданиям, в дом входит суровый и вспыльчивый человек. При новом отце семейства, деспоте и тиране, их жизнь превращается в сплошной кошмар. Саундтрек к фильму «Жизнь этого парня».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой, гармонь, звени, частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни и переливы гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. С семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня понедельник, сегодня 22 июня. Лето, куда ты несешься? Лето, куда ты бежишь? Даже вот знаете, да вообще. Хочется поскорее проснуться, пойти на работу, но с другой стороны, зачем быстро просыпаться, если можно еще полежать немножко в кровати? Вот что ты, Маша, предпочитаешь, в кровати лежать или поскорее прийти на работу, все сделать и потом домой пойти?
4: Я предпочитаю все-таки сразу вставать, потому что, во-первых, есть опасность того, что можешь снова уснуть.
3: Да.
4: Я не фанат многих будильников, у меня будильник только один, и я предпочитаю вставать сразу, чтобы не испытывать этот стресс, который бесконечно.
3: Ну да, когда много будильников. Но я тебе, кстати, вот клевая штука, это смарт-часы, будильник ставишь, и как током тебя бьет, так слегка, так, да? Тру-тру-тру, все бьет тебя, и ты спокойно просыпаешься и идешь на любимую работу. В общем, ребята, давайте просыпаться. Новая рабочая неделя стартовала, хотя для многих это неделя отдыха очередная. Ну, я школьников имею в виду, хотя с другой стороны...
4: Я думала, ты про тех, кто, у кого отпуск говоришь.
3: Ну, возможно, кто-то в отпуске сегодня, знаете ли, вот ушел в отпуск сегодня с 22 июня на 2 недели, например, и в июле уже придет на работу.
4: А представляешь, вот, допустим, у педагогов у них почти 2 месяца же,
3: да? 2 месяца, да. Вот у нас...
4: Но им надо больше отдыхать, у них слишком большая психологическая нагрузка.
3: Да, вот мой воспитательница моей дочки, когда, значит, вот все, время 18:00, всех детей забрали, она домой идет, и если вот, не дай бог, мы пересекаемся, это совершенно два разных человека. То есть человек, который встречает ребенка и проводит с ней время, это улыбается, обнимается. После садика...
4: Сереж, тут далеко ходить не надо.
3: Не подходи ко мне, не под...
4: Вот ты сидишь и говоришь в микрофон с улыбкой, потом как только ты все ушел на тишину, ты сидишь с обычным расслабленным
3: лицом.
4: А я такая.
3: А я не такой. В общем, ребята, всем доброго пробуждения, всем хорошего дня. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Маринина, поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая те суровые годы свое Отечество. Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. В России и ряде других стран постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжества.

0: столетия, чем принес Аргентине победу со счетом 2-1. Триумфальное шествие Аргентины по турнирной сетке завершилось завоеванием Кубка мира. На послематчевой конференции автор гола заявил, что спорный мяч был забит отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога. Выступая на телевидении в 2002 году, Марадона назвал гол реваншем Аргентины за поражение Аргентины в Фолклендской войне. В силу натянутости отношений между странами, английская пресса окрестила этот злополучный эпизод рукой дьявола.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM.

0: Шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время для необычных новостей. Это не те новости, которые вы можете услышать в обычных новостных сводках. Это новости такие странненькие, знаете, прилетели откуда-то с другого конца мира. Сейчас их послушаем.
2: Да, у меня есть новость, но я вам не рекомендую, я не советую вам повторять новость, что сделал этот человек. Зовут его Андре Ортольф. Он живет в Германии, в городе Аугсбург, и он поставил рекорд по поеданию меда.
1: Ой, мамочки.
2: Вот сейчас,
1: мне
2: да,
1: кажется, тут...
2: сейчас будет тяжело. Хорошо, Маша, уши закрывай. Кто, для кого слово «сахарная кома»? Это, ну, прям, ну, такой триггер психологический. Уши закрывайте. Так вот, он за одну минуту, за 60 секунд съел 1 килограмм 273 грамма меда. Вот он просто взял банку с медом, это пластиковое
1: я
2: ведро.
1: Я думаю, что вот мой старший сын вполне мог бы такое повторить, потому что это человек, который употребляет сладкое. Вот вообще некоторые люди, они сладкоежки, да, которые, они, у них реально не происходит вот этого сведения челюстей от того, что ты много сладкого ешь.
2: А изжога потом это может пойти.
1: Да нет, у них никакой изжоги. У них вот такой организм. Они, видимо, медведями были в прошлой жизни, поэтому им норм.
2: Представляете, килограмм 200 граммов меда. То есть взял ложку деревянную, красивую, такую большущую, правую руку, и как начал все это есть. Ну, я не знаю. Это вот, видимо, рекорд такой, знаешь, то есть не пытайтесь это повторить вообще ни в коем случае.
1: Да-да-да.
2: Только если вот вы как-то, ну, вот любите мед, например, вот обожаете его есть, постоянно едите.
1: Ну, вообще, нет, вообще же есть, кстати, какой-то стандарт, сколько меда можно в день съедать.
2: Ну, конечно, но все равно...
1: Не стоит перебарщивать.
2: Как говорила моя ученица химии Елена Попова, отчество забыл, потому что мы так общались. Она сказала, что вот все яд, только нужно знать количество съеденного.
1: Да, все верно.
2: Соответственно, как вы поняли...
1: А Ромео и Джульетте, так сладок мед, что наконец и гадок. Это перевод Пастернака, по-моему.
2: Килограмм 200 съел, конечно, гадок. В общем, всем приятного аппетита, кто сейчас

0: пойдет завтракать. Ну а если вы хотите поставить какой-то такой рекорд, связанный с едой, в любом случае сначала сходите к врачу, пройдите обследование и потом уже приступайте к своему рекорду.
1: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. Понедельник, 22 июня на календаре. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малина. И прямо сейчас мы будем поздравлять сегодняшних именинников, кто 22 июня родился и сегодня отмечает свой день рождения. Известные люди. У Маши ребят постарше, у меня ребят помоложе. Ну что, Маша, год какой-нибудь 1800, наверное, у тебя, а то и раньше будет.
1: Так, я не знаю даже с кого-то начать. Ну, начнем, например, с Генри Хаггарда. Он родился в 1856 году, и это английский писатель, автор копий царя Соломона.
0: Ничего себе! Сегодня день рождения у Владимира Шахрина. Советский российский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы «Чайф». Поздравляем!
1: В 1898 году в этот день родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, автор таких произведений, известных всем, как «Три товарища», «Триумфальная арка» и многие другие. И вообще у него такой особый вайб его произведений, я очень люблю.
0: Сегодня день рождения еще одного писателя. Американский писатель Дэн Браун отмечает свой день рождения. Персональный Новый год. «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» — это все. Поздравляю.
1: А, где-то я потеряла еще одного классного писателя. Вот, в 1952 году он родился. Это Грэм Грин. Это актер просто. Есть еще такой писатель. Да. Он номинант на премию «Оскар» в фильме «Танцующий с волками». Вот такой вот
0: человек. И поздравляем сегодня грузинского и российского журналиста, телеведущего Атара Кушанашвили. Ой, да, человек, который, мне кажется,
1: А я вот рада, что он вернулся. Нам не хватало таких категорических ребят.
0: Да, он же в 90-е все эти обзоры делал. Акулы Пера. Он так быстро говорил. И он так быстро перескакивал с темы на тему. Слушай, его невозможно было перебить вообще.
1: И перебить невозможно, зато у него вот он так тянет мысль свою, вот реально. Да. То есть он не несет чушь, все, что он говорит, это интересно, и слушать его очень приятно,
0: когда человек не перебарщивается. С отличным чувством юмора и вообще просто позитивный, классный. Всех с днем рождения, всем здоровья, всем классно отметить свой персональный Новый год. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодняшний день. Овны, наступают сутки получения необычных новостей, готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком, это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь. Близнецы, будьте готовы к перепадам настроения, займитесь чем-то позитивным, желательно в окружении хороших людей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Раки, потратьте все свободное время на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пропадет незаметно. Хорошо бы, чтобы был выбор, проявлять активность или нет. Девы, удача может изменить. Ситуация будет спасена хорошими мыслями о предстоящих выходных. Весы, возможно, вы будете выбирать партнеров. Их будет двое, может быть, даже больше. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые не нравятся. Будьте оптимистичнее, это сработает на ваш авторитет. Козероги, в деловых контактах проявите особую честность и надежность. Опишите партнерам объективную картину, не утаивая сложности. Водолеи, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Рыбы, ваши чувства могут вступить в противоречия с мыслями и ожиданиями окружающих, и это не ваша вина. Желаем вам постоянного оптимизма.

0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня понедельник, сегодня 22 июня, и как всегда по понедельникам наша ежепонедельничная рубрика «Правильное питание по понедельникам». Маша Малина что-то эдакое нашла, связанное с едой естественной, и прямо сейчас об этом расскажет. Чаще всего это что-то полезное должно быть.
1: Ну, а сегодня не знаю, насколько это супер полезно, но не вредно точно. И сегодня поговорим о необычных сочетаниях в еде. Некоторые сочетания кажутся странными, да, но когда пробуешь, оказывается, что вполне себе гармонично. Например, когда сочетают сладкое с соленым, типа соленая карамель, да?
0: Ну, неплохо, ну, же. Вкусненько.
1: Острый шоколад. Я очень люблю шоколад, вот с чили, например. Ой, или фрукты и мясо, да, тоже. А, и вот сейчас расскажу вам о самых необычных, но действительно вкусных комбинациях, которые можно попробовать и оценить.
0: Давай,
1: если
0: давай.
1: Вы будете готовы морально к этому и никогда такого не пробовали. Ты когда-нибудь пробовал картофель фри с мороженым?
0: Нет, но они так рядом всегда стоят.
1: Да, и вообще в свое время один бренд, он сделал молочный коктейль. Такой фрости, достаточно густой, что его можно было есть палочками картофеля вот этого фри. И потом появилась идея вот макать картофель фри в мягкий пломбир. Я знаю людей, которые так любят. Я не решилась это попробовать.
0: Почему?
1: Ну, я не знаю, потому что мне кажется, это очень странно. Вот, но, как говорят специалисты, на деле хрустящая соленая корочка, она подчеркивает и усиливает сладость мороженого, а холод смягчает жирность масла для жарки. И получается такая сбалансированная игра температур, текстур и вкусов.
0: Интересно.
1: Ну, как раз лето, мороженое, картофель фри, пробуйте. Вот еще одно необычное сочетание – арбуз и сыр фета. Это средиземноморское сочетание, да, оно необычное, но, тоже говорят, очень вкусное.
0: Кто-то у меня из знакомых ел арбуз с черным хлебом.
1: У меня бабушка ела всегда арбуз с батоном.
0: Ну, это все надо
1: ей тоже было
0: есть.
1: Вкусно. Вот. И, в общем, это в кухне Греции, Турции, в принципе, такое обычное блюдо. Вместо феты, кстати, можно другой какой-нибудь сыр, там, брынзу или, может, даже с плесенью. Суть остается в прежней, в сочетании в этом десертная сладость и солоноватый вкус такого молодого молочного продукта тоже делает его очень выразительным. Далее мы переходим вообще к странному сочетанию. Это шоколад и мясо, друзья.
0: Ой, ну что-то
1: вот
0: вообще...
1: Вот в Мексике есть соус моле, который традиционно подают к мясу. И там очень много разных вариаций, там сложная палитра ингредиентов, там и чили, и орехи, и сухофрукты, но наибольшую известность вот получил моле поблано. Это одна из версий соуса с темным шоколадом. То есть вы берете стейк, берете соус,
0: да, ну, не
1: с горьким
0: вкусно,
1: шоколадом.
0: Наверное, это.
1: А вот говорят особенно о хорошем с курицей и индейкой. Ну и давайте еще одно необычное сочетание вам на это лето оставлю. Это банан и рыба. Так, готовы? Речь, конечно, идет не про свежие бананы, про жареные. Именно сорта плантан. И употреблять их рекомендуется с соленой треской. Это тоже карибская и такая латиноамериканская кухня, где виды бананов овощные, которые меньше сладкие, они в качестве гарнира вообще могут использоваться. В общем, солено-копченая треска добавляет глубины и пикантности, а также это сочетание очень полезное. Друзья, вот бананы сорта плантан и соленая треска. Приятного аппетита!
0: Ой, как интересно. На самом деле, я вспомнил тоже об одном своем странном сочетании, которое мне казалось весьма странным, что я один до этого додумался, ну, потому что я еще не знал, что эти продукты, в принципе, одна корова дает. Мне очень нравилось в детстве есть сыр, вот такой прям сыр российский, с сгущенкой. Прям как-то вкусно, я подумал, ничего себе, какое классное сочетание.
1: Ну, это как чизкейк у тебя получился.
0: Ну, ну да, я просто как... Я, понимаешь, я не мог сопоставить, что это... Да, это и то это из молока делается. Вот, а еще, кстати, многие, не знаю, почему-то мне пальцем меня тыкали и говорили, это странный вообще, это рисовая каша с вареньем.
1: А что?
0: Вот прям обожаю. Прям вкусно.
1: Не, рисово-молочная каша с вареньем, я думаю,
0: это прям
1: что
0: вкусно.
1: Это прям
0: а
1: хорошо.
0: Кто-то мне говорил, ты что, рис надо есть там как гарнир к мясу. Короче говоря, всем приятного аппетита. Самое главное, чтобы...
1: Экспериментируйте,
0: да, ваши эксперименты вам самим нравились.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

двух садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, это шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малина. Сегодня у нас 22 июня, понедельник. И мы начинаем, как всегда по понедельникам, нашу любимую игру под названием «Верю, не верю». Обмен фактами, факты лживые, правдивые. Главное понять, где правда, где ложь. Удается? Молодец, балл
2: получаешь.
1: Главное
2: вовремя поверить или не поверить.
1: Да, не получается, собственно, ну ладно, балл не зарабатываешь. Короче говоря, давайте к нам присоединяйтесь. Итак, я даю первый факт. Маша, внимание. Угу. Сегодня очень странный. Поговорим про персональные компьютеры.
2: Ой, давай.
1: Вот не те, которые, знаешь, огромные, самые первые.
2: Вы пробовали
1: там
2: перезагрузить? Это единственная рекомендация.
1: Тогда еще не знали этого слова. В общем, первые компьютеры, как мы помним, были огромные. Они там занимали целые комнаты, весили огромное количество килограммов. Плюс они еще нагревались. А вот персональные компьютеры, которые уже можно было купить. Вот веришь ли ты, что первый персональный компьютер, который появился в продаже, назывался Альтаир?
2: Нет.
1: Это правда. Серьезно? Это было в 75-м году. Компьютер назывался Altair, там 8800, что-то такое. А только в следующем году Стив Возник представил Apple II. Соответственно, Altair — это самый первый компьютер. Причем это была такая, ну,
2: типа стиральная машина.
1: Нет, типа микроволновки. Такая штуковина. Ага. Не было ни клавиатуры, ни монитора, ничего. Это все нужно было докупать. Либо подсоединять к своему телеку. Все, один от моего пользы.
2: Да, точно, к телеку уже как-то подсоединять.
1: Кворум был такой комп, да.
2: Мы поговорим про биологию с тобой. Веришь ли ты, что в организме человека есть нерв, который называется добавочный?
1: Конечно, верю.
2: Веришь?
1: Да. Нет такого?
2: Нет, он действительно есть, да. Он действительно есть.
1: Добавочный,
2: да. Нет собирающего нерва.
1: Собирающего?
2: Его нет.
1: Я даже не знаю, где добавочный находится.
2: Ну, не знаю, давай я поищу тебе.
1: Ну, ладно, потом расскажешь, друзья. Это будет наша загадка. Ну, а вообще все, счет становится 2-0 на сегодня. Я пока побеждаю, это радует, это здорово. Утреннее шоу «Активация», мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: активация. Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время, а для звездных новостей, какие планы, как лето проводят наши с вами кумиры, узнаем прямо сейчас, кем звездная пыль.
2: Ну, да? хорошо пыль. Проводят, все мы знаем, да, что продолжается хорошо. Чемпионат мира по футболу.
1: Точно же.
2: Да, угу. Да, вся Америка гудит, вся Америка обожает играть в футбол, вся Америка, ну, вернее, в кавычках обожает сейчас играть в футбол, потому что...
1: Сейчас все бы хотели, чтобы это где-то в другом месте происходило.
2: Да не, на самом деле. Ну, просто американцы же любят свой, там, американский футбол больше, чем классический соккер, так они его называют. Но чемпионат мира, чемпионату мира рознь, конечно же. И что же случилось? Если, значит, все самые главные футбольные команды всего мира приехали в США, то и потянулись туда, конечно же, спортсмены, которые давным-давно играли в футбол, а теперь просто являются крутыми парнями, в том числе, конечно же, Дэвид Бекхэм. Так вот, Дэвид Бекхэм приехал в Америку на чемпионат мира, а ему тут бабах и дали звезду на аллее славы.
1: О, ничего себе.
2: Ну, он, наверное, знал еще об этом. Но в любом случае...
1: я думаю, предупредили, да.
2: Его предупредили, да. Дэвиду Бекхэму дали звезду на аллее славы. А, пришел его поздравить даже Том Круз.
1: О!
2: Дружочек его, пирожочек. Вот, пришел вся семья, кроме старшего сынульки, который все еще с папой не разговаривает. Из-за невесты со своей, там, Николы Пелец, как ее зовут. Ну, в общем, вот, и Дэвиду Бекхэму дали звезду. Тут же люди начали рассказывать, почему, за что, как это, почему
1: ну, просто
2: него...
1: дали.
2: Он же ведь не актер. Ну, во-первых, не только актерам дают звезду на аллее славы в Голливуде. Дают еще известным личностям, спортсменам. Ну, а если... Я просто когда эту новость смотрел, я вспомнил, что, допустим, Дэвид Бекхэм в фильме... Гая Ричи в каком-то снимался. В нескольких фильмах Гая Ричи он снимался.
1: Он появлялся, наверное, да?
2: Нет, он не был камео. Он был прям таким актером. Собственно, фильм «Агенты Анкл». Мне очень нравится это кино. В самом начале там он немножко так засветил свое лицо, когда показывали какую-то хронику. В общем, Дэвид Бекхэм теперь все.
1: А почему бы и нет?
2: А почему бы и нет? А Виктория Бекхэм, наверное, расстроилась, что у нее пока нет.
1: Ну, будет и придет и ее время на аллее славы.
2: Вот именно. У Spice Girls есть, а у нее нет. Персонально. Все, ребят, вот такие новости. Всем хорошего понедельника, всем хорошей, теплой летней рабочей недели. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Марина. Пока.
1: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня понедельник, сегодня 22 июня. Лето, куда ты несешься? Лето, куда ты бежишь? Даже вот, знаете, да вот, хочется поскорее проснуться, пойти на работу, но с другой стороны, зачем быстро просыпаться, если можно еще полежать немножко в кровати? Вот что ты, Маша, предпочитаешь, в кровати лежать или поскорее прийти на работу, все сделать и потом домой пойти?
3: Я предпочитаю все-таки сразу вставать, потому что, во-первых, есть опасность того, что можешь снова уснуть.
2: Да.
3: Я не фанат многих будильников, у меня будильник только один, и я предпочитаю вставать сразу, чтобы не испытывать этот стресс. Стресс, который бесконечный.
2: Ну да, когда много будильников. Но я тебе, кстати, вот клевая штука, это смарт-часы, будильник ставишь, и как током тебя бьет, так слегка, так, знаешь, тру-тру-тру, все бьет тебя, и ты спокойно просыпаешься и идешь на любимую работу. В общем, ребята, давайте просыпаться, новая рабочая неделя стартовала, хотя для многих это неделя отдыха очередная, ну, я школьников имею в виду, хотя с другой стороны...
3: Я думала, ты про тех, кто, у кого отпуск, говоришь.
2: Ну, возможно, кто-то в отпуске сегодня, знаете ли, вот ушел в отпуск сегодня с 22 июня на 2 недели, например, и в июле уже придет на работу.
3: А представляешь, вот, допустим, у педагогов, у них почти 2 месяца же,
2: да? 2 месяца, да, вот у нас...
3: Ну, им надо больше отдыхать, у них слишком большая психологическая нагрузка.
2: Да, вот мой воспитательница моей дочки, когда, значит, вот все, время 18:00, всех детей забрали, она домой идет, и если вот, не дай бог, мы пересекаемся, это совершенно 2 разных человека. То есть человек, который встречает ребенка и проводит с ней время, это улыбается, обнимается. После садика...
3: Сереж, тут далеко ходить не надо.
2: Не подходи ко мне, не подходи.
3: Вот ты сидишь и говоришь в микрофон с улыбкой, потом как только ты все ушел на тишину, ты сидишь с обычным расслабленным лицом.
2: А я не такой. В общем, ребята, всем... Доброго пробуждения, всем хорошего дня. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Маринина, поехали.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте. Это сообщила накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления. О налете украинских беспилотников в воскресенье утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 4 человека погибли, 28 получили ранения. В больнице поступили 14 пострадавших. 2 ребенка в тяжелом состоянии. В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома из-за повреждения в электросетях. В регионе в воскресенье частично не было света. Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи. Кроме того, один из дронов ударил по парому по ноге на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В 2 муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений. Минпросвещение изменит программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт вступит в силу с сентября будущего года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, поставлена задача сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. По новым правилам, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение 2 предметов на углубленном уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается уже в июле. Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту. Звонок начинается с фразы «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту», а дальше стандартный набор, уточнение данных, просьба назвать код из СМС для подтверждения личности, а затем доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги. Схема рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о заключении контракта с Минобороны. Мошенники играют на чувствах, и важно не дать себя обмануть. Любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, это обман. Никакие структуры не ведут набор таким образом. В случае, если кто-то попросил назвать код, нужно сразу же положить трубку и проверить банковские счета. Морская рыба, соль, яйца и некоторые другие продукты, богатые йодом, помогают поддерживать работу щитовидной железы. Но важно включать в рацион и продукты, содержащие селен, без которого йод не усваивается, например, бразильские орехи, рассказала врач Юлия Смирнова. По ее словам, для усвоения йода и выработки гормонов щитовидной железе нужен полный набор нутриентов омега-3, содержащийся в жирной рыбе, льняном масле, в грецких орехах. Также важны витамин D3, которого много в яичных желтках, в печени трески, в жирной рыбе, магний в тыквенных семечках, шпинате, в гречке и в какао, кальций в кунжуте, в твердом сыре, в твороге и в миндале. Также важны цинк, витамины А, Е и витамины группы В. При этом нужно помнить, что избыток йода может приводить к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы. Назначать себе йод самостоятельно нельзя. Сначала нужно сдать анализ на ТТГ и антитела. Курс доллара на сегодня 73.44. Курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника. А мать-одиночка тем временем узнает о своем госте горькую правду и перестает понимать, что же ей делать. Саундтрек к фильму «День труда».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина в свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой, гармонь, звени, частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни «Перелива гармонии» создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. Семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису. Коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину, которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние, в путешествии, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Саундтрек к фильму «Интерстеллар».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России выступили с предупреждением странам НАТО. Дальнейшее их открытое участие в украинском конфликте может привести к резкой катастрофической эскалации ситуации. Москва при этом подчеркивает приверженность дипломатического пути разрешения напряженности и не отказывается от контактов с Европой, однако воспринимает ее как сторону, прямо заинтересованную в поражении России на Украине, что европейцы и сами открыто позиционируют. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают стремление Европы усилить свое присутствие в Украине, Молдавии, Армении, а также на расширении НАТО благодаря вступлению Финляндии и Швеции. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, для обеспечения всеобъемлющей безопасности в Европе и мире Западу придется вернуться к предметному обсуждению инициатив России по ее новой справедливой архитектуре. Российский зерновой рынок готовится к старту нового сельскохозяйственного сезона. Прогнозируемый урожай зерна предположительно останется на том же уровне, что и в прошлом году. В диапазоне от 138 до 144 миллионов тонн. Формирование урожая нынешнего года в России происходит в условиях погодных аномалий, которые наблюдаются во многих регионах. Несмотря на это, страна продолжит курс на обеспечение продовольственной безопасности. Ключевой проблемой остаются огромные переходящие запасы. С прошлого года на складах скопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот балласт уже тянет цены вниз. Если его не удастся реализовать до начала новой уборочной, рынок окажется под двойным давлением старых запасов и нового урожая. Новая программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства начнет работать с 1 июля. Заемные средства представители делового сообщества смогут привлекать по ставке, равной ключевому показателю Банка России, который был снижен, напомню, в 9-й раз подряд. Добавлю, Совет директоров Банка России принял решение вновь снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Продолжающееся снижение одного из основных показателей, конечно, на руку бизнесу и идет на пользу инвестиционной активности. Лимиты по программе, которая стартует в ближайшее время до 150 миллиардов рублей. Новый инструмент крупнее нынешнего и допускает финансирование текущих оборотных задач, то есть закупку сырья, пополнение склада и расчеты с поставщиками. Около 600 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений. Как отмечает социальный фонд, механизм может быть осуществлен единовременной выплатой либо срочной пенсионной выплатой. Для оформления заявления необходимо обратиться в то учреждение, где находятся пенсионные накопления – Социальный фонд России или Внегосударственный пенсионный фонд. Это позволяет гражданам получить свои средства в удобной для них форме. Важно отметить, что такие выплаты являются частью пенсионной реформы, направленной на улучшение финансового положения граждан в возрасте. В условиях экономической нестабильности единовременные выплаты могут стать значительной поддержкой для многих семей. В то же время обсуждается продолжение по изменению сроков индексации страховых пенсий, что также может повлиять на будущие выплаты и условия для пенсионеров. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты. Yeah!

0: предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Супружеская пара, приходящая в себя после трагической потери сына, отправилась на яхте в море. Они подбирают незнакомца в шлюпке, покинувшего по неизвестной причине яхту. Любознательный муж отправляется на лодке осмотреть брошенное судно. Его ждет неожиданная находка. Саундтрек к фильму «Мертвый штиль».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина в свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой гармонь, звени частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни и переливы гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. Семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Годы правления Александра III. Сибирский цирюльник. Паровая самоходная лесопилка. Заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Макрекон. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача – обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Саундтрек к фильму «Сибирский цирюльник».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Признаки того, что США начинают как-то поддаваться нажиму Европы в украинском направлении, были заметны уже какое-то время назад, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, европейцы пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил, заявил Лавров. Все, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, отметил дипломат. Вооруженные силы Украины, неся поражение на линии боевого соприкосновения, сделали ставку на терроризм и нанесение ударов глубоко в тыл России. Это, в свою очередь, заявил военный эксперт Андрей Марочка. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами России, Азовским и Черными морями. Тем временем российские военные взяли под огневой контроль часть Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, объединяющем Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Также наши штурмовые подразделения продолжают успешное продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР. За сутки от украинских боевиков освобождено 53 здания. Мошенники на популярных площадках объявлений и в соцсетях предлагают россиянам строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Продавцы объясняют это якобы ликвидацией склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для якобы фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает. Целевой группой такой схемы являются дачники, владельцы загородных участков, те, кто планирует ремонт. Схема актуальна для июня, поскольку в этом месяце традиционный старт масштабных строительных и ремонтных работ. Россиянам советуют никогда не вносить предоплату на сайтах объявлений, если не видели товар и продавца вживую. Лекарства могут утратить эффективность, если хранить их при высокой температуре. Оптимальная не превышает 25 градусов, сообщил фармацевт Денис Борозденко. Он пояснил, что идеальное место – это закрытые полки шкафов на северной стороне дома. Если дома есть дети, то полка должна быть вне их досягаемости. Если в квартире жарко, а кондиционера нет, лучше переместить аптечку в холодильник. Категорически нельзя оставлять лекарства на подоконнике, хранить их на кухне, рядом с плитой, духовкой или микроволновкой, оставлять аптечку в машине и также нежелательно оставлять ее в ванной. При нарушении правил хранения суспензии могут утратить эффективность. Также возможно повышение риска бактериального размножения. Курс доллара на сегодня 73.44, курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Underneath the surface of your skin,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Эль Вудс, красавица, президент университетского женского клуба, носит название «Мисс Июнь». Но главное, она натуральная блондинка. Ее бойфренд – лучший парень университета. И единственное, о чем она мечтает, это стать миссис Уорнер Хантингтон. Но оказывается, Уорнер считает Эль слишком поверхностной, и вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы – поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной, интеллигентной девушке. Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов шоколадных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного. Саундтрек к фильму «Блондинка в законе».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой, гармонь, звени, частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни и переливы гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. Семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Саундтрек к фильму «Осторожно, двери закрываются».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к подготовке к выборам в Госдуму, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что МИД России традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди граждан России, проживающих или находящихся за рубежом. По словам Захаровой, в МИДе страны развернута масштабная работа по подготовке к предстоящим выборам. Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано порядка 350 участков. В Воронеже задержан гражданин России 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины. Установлено, что фигурант в Telegram был завербован украинскими спецслужбами по заданию куратора за материальное вознаграждение. Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварии на энергетических объектах, сообщила компания «Крымэнерго». Часть Крыма была обесточена из-за повреждений в электрических сетях. Аварийно-восстановительные работы идут. Ограничения подачи света будут действовать по регионам Крыма. Тем временем бронирование мест приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня по 1 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста. Проблемы его усугубились после плохих результатов лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых его партия лишилась свыше 1500 мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали Стармера покинуть пост. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Интернет-энциклопедия «Ру-Вики» ко дню памяти и скорби запустила спецпроект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной. Проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Курс доллара на сегодня 73.44, курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Confess to me. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где занимается с Джонни, красивым профессиональным танцором, слово околдовывая сексуальными ритмами и ничем не сдерживающими движениями, грязных танцев. В стиле rhythm and blues Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и любви. Саундтрек к фильму «Грязные танцы»

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юноармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой гармонь, звени частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни и переливы гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. С семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам, я тебя никому не отдам, я скучаю по карим твоим глазам.
0: «Валдай-ФМ» – музыка, проверенная временем.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям. Саундтрек к фильму «Чудак из 5Б».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин отметил готовность большинства стран мира бороться с неонацизмом. По словам главы государства, международное сообщество в большинстве своем разделяет российские ценности. Как отметил президент, сегодня крайне важно объединить мировое сообщество для борьбы с ксенофобией, неонацизмом и русофобией. Подчеркнута также необходимость защиты исторической правды во Второй мировой войне. Владимир Путин также отметил, все парламентские партии России придерживаются единой патриотической позиции, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции и сосредотачивают свое внимание на воспитании молодого поколения. Президент России подчеркнул, конфликта на Украине не случилось. Если бы там не пытались разорвать историю на части и возродить нацизм на исторических территориях Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дистоплива по завышенным ценам. Надзорное ведомство начало сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им предстоит проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе и нефтебаз, нефтепродуктов, хранилища автозаправочных станций. Минэнерго, в свою очередь, подчеркивает, ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Федеральные антимонопольные службы также указывали, для обеспечения внутреннего рынка принимаются все необходимые меры. МРТ в России с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Как отмечают в Минздраве, изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики, поскольку пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Не стоит путать МРТ с классическим рентгеном или КТ. Для последних направление остается строгим требованием. Медицинские работники, в свою очередь, выражают мнение, что свободный доступ к МРТ может спровоцировать волну гипердиагностики. Многие попытаются, что называется, просветить мозг при малейшей головной боли. Врачи опасаются, что коммерческие клиники начнут навязывать лишние протоколы обследования тем, кому они не нужны по медицинским показателям. В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. На участие в тестах, которые продлятся до 25 июня, зарегистрировано более 100 тысяч человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Экзамены пройдут почти в 2500 экзаменационных пунктов. Они открыты во всех российских регионах и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Больше всего участников резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку – почти 43 тысячи человек. Резервные дни, напомню, позволяют выпускникам сохранить возможность поступления в вузы даже при возникновении непредвиденных обстоятельств во время основной экзаменационной кампании. Такая система делает процедуру итоговой аттестации более гибкой и обеспечивает дополнительный доступ к образовательным и карьерным траекториям для тысяч российских абитуриентов. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по-особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Этот фильм – экранизация знаменитой компьютерной игры «Wing Commander». Десант земного космического корабля сталкивается со смертоносным оружием в безнадежной битве за будущее человечества. Враждебная инопланетная раса обнаружила координаты Земли и направляется в Солнечную систему с планами тотального уничтожения. И вот настало время двух молодых отчаянных пилотов космических истребителей прорвать оборону и спасти свою планету от орд захватчиков, встреченных землянами в глубинах космоса. Саундтрек к фильму «Командир эскадрильи».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина в свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой гармонь, звени частушка», который прошел на Поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни перелива гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. С семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Krishna, можешь, пожалуйста,

Ночью я не спал, я всю ночь тебя искал, но ты успела.

уже 50, а тебе 32. Я все так же люблю, ты все так же мила, а морщинки у глаз украшают тебя.

числе, скомкаешь плед, в руки книжку возьмешь и печально вздохнешь, и заснешь, как всегда, не дождавшись меня. Я приду, разбужу и тихонько скажу:

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Минувшие выходные стали праздником для всех жителей и гостей нашего города. Валдай с размахом отметил свой 256-й день рождения. Программа объединила поколения, напомнила о богатой истории, народных традициях и, конечно, достижениях нашего любимого города и его жителей. Торжества открылись масштабным театрализованным шествием под названием «Гора самоцветов», посвященным сказкам народов России. Праздничные колонны трудовых коллективов, учебных заведений и общественных организаций прошли по центральным улицам. Вместе с сотрудниками молодежного центра юности имени Филина свои ряды выстроили волонтеры, активисты движения «Первых» и юнармейцы. Шествие подарило городу яркие краски, национальные костюмы, зажигательную музыку и по-настоящему летнее настроение, которое передалось каждому, кто вышел в этот день на улицы. Центральное событие культурной программы – межрегиональный фестиваль «Пой, гармонь, звени, частушка», который прошел на поляне сказок. Участниками стали творческие коллективы не только Новгородской области, но и Москвы. Зрители тепло встречали выступления артистов, а продолжительные аплодисменты не раз прерывали концертную программу. Талантливые исполнители подарили всем собравшимся заряд бодрости и радости, а народные песни и переливы гармонии создали атмосферу душевного семейного праздника. Не менее насыщенной оказалась и ярмарочная площадка. Декоративно-прикладное искусство было представлено в городе мастеров. Здесь гости праздника могли приобрести уникальную сувенирную продукцию, созданную руками валдайских умельцев и мастериц. Плетеные изделия, вязаные игрушки, резные украшения, куклы-обереги и выпечка. Многообразие ремесленных товаров порадовало и взрослых, и детей, многие из которых не ушли с ярмарки без памятных покупок. Значимая часть праздника – забота о здоровье. На улице Ломоносова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». За несколько часов работы специалисты приняли десятки взрослых и детей. Семьями приходили проверить артериальное давление, измерить уровень сахара и холестерина, оценить объем легких и скорректировать вес. Каждый получил оперативную консультацию врача, а теплое и внимательное отношение медработников сделало эту акцию одной из самых востребованных в течение всего дня. Сотрудники пункта отметили, что жители Валдая проявили высокую ответственность и неравнодушие к состоянию своего здоровья. В свою очередь, врачи и фельдшеры еще раз подтвердили, что доступная и быстрая диагностика важна для каждого. Организаторы благодарят всех участников и уже приглашают горожан следить за анонсами проекта «Здоровая семья» и участвовать в будущих профилактических акциях. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: куда-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
1: Давай, поехали.
0: Я включу.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Знаю номер Сани, хотел сказать прости меня, подвел тебя и сдал экзамен. Помни нас с тобой, небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в соль ухожу, небеса позволили.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.